0: разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как?
0: Не спутаться мне с
2: Белой.
0: Подскажет один лишь
1: бой.
0: Топтали, стынули злобные. Рано утром за стеною в ужасе кричат.
1: Как?
0: В череде простых событий.
1: Как?
0: Мы оказались.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Семен. Падаешь с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
3: Anal. Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
1: с... Gay party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
3: Любит.
2: Что если...
3: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
3: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
3: Stick your finger in.
2: Тот,
3: anal.
2: Который...
3: Loop it up.
2: Зачем тебе...
3: Gay sex.
2: Если каждый день ты можешь...
3: Do a... Sisting for $300.

Dungeon. Саврики бегали. Dungeon. Саврики прятались, но кто-то из театра пустил кол. И занавесы за полтора месяца. Эх, смайл. Мы поплавились. $300.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не...
0: И пугаешь... Master.
2: Бабу колымой.
0: Сестый.

0: fuck, that turns me on.
1: Gay sex, it's a long process.
0: My
1: back up
0: fucking coming. My
1: back up
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that
2: boy thanking?
3: I'm sorry.
4: Yeah.
1: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
1: была моя
0: семена.
1: Своим жгучим
0: anal
1: меня укусила.
4: Ouch. What the hell are you doing?
0: Ah, will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
1: семен.
0: Покраплю сугроб. Ты дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это прена.
2: Сквозь
0: снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как дно.

0: что? Еще один шот за тебя, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тебя, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Мы тут
1: тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью.

0: то глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: Banking.
1: Тут узнаешь историю других, кто
2: секс,
1: кто сладкий, кто на что
2: swallow.
1: Готов, кто на ветер кидает, я наблюдая, попивая
2: calm.
1: На кухне с костра угольком сидим, мы делим последний кусок. Кто спасается,
2: bondage.
1: Меня от скуки струничком. Кто-то пялится,
2: кипнули
1: в гражданочке за забор. Кому
0: Spanking.
1: Сносит крышу,
2: boy.
1: Кто норовит воспитать.
2: Anal.
1: Сняли с
2: дик,
1: не дышит, летели
2: так.
1: Будни военные.

0: приступил. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть, мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick.
0: Есть.
1: Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my dick?

0: сложив наш...
1: Так.
0: Третий день и...
1: Fisting.
0: И...
1: Okay.
0: Лежит и...
1: Oui-oui.
0: Танцевать не идет. Только мертвый...
1: Okay.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I ask.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
4: Oh, yes, sir.
0: За то, что
5: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: Радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут Слэйта 4.
3: Okay, maggots, I want to see six hot loaves.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.

классное, ей надо изменить. На серый секс turns me on. Gay sex, бумага. Gay sex turns me on. Gay sex, бумага. Gay sex turns me on. Gay sex, бумага. А вы совсем забыли, как coming. Ламба. Finger. Three hundred.

0: Счастье в белом семена.
1: Слово
2: Master.
1: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
1: Я рисую белым
0: семена.
1: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Фингерстик.
1: И каждый понедельник я
0: Сардек.
1: И каждый вторник я
0: Сардек.
1: И каждую среду я
0: Сардек.
1: И каждый четверг
0: Сардек.
1: Я но каждую пятницу
0: Эй.

0: тысяч.
1: Бакс.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...
1: Do

0: do it. Stop, shut it, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Next.
1: Я не знаю,

0: The semen.
1: Бронзовый лето свет. Воздух
2: Данди
1: смешался с запахом.
3: Ой.
1: В объятиях крепких. Шлюп белый цвет. Вкус
0: Бэдкок.
1: Терпких.
3: Yeah.

0: на радио.
1: Между ядерных сражений началось день после
2: Коммент.
1: Как я встретил свой фрегат, пусть узнаю все владычество,
2: кто
1: владеет
2: гей-вебсайт.
1: Настоящий гробы пушек с искордечи начат
3: отвали.
1: Звон металла, пули сабли, так идет
2: бой next door.
1: Повстречались Сидите морского ада. Наш пиратский корабль
2: This being anal.
1: Наш пиратский корабль
2: This being anal.
1: Boy next door.
2: Boy next door.

сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Но нам все-таки удалось найти. Они покинули комнату.

0: año.
1: Gay website.
2: Suck some cock.
3: At the double
2: gate sex.
3: Boys.
4: Nico, Nico.
2: Nothing.
5: Wild.
4: Ass.
3: Приглашал ее на
2: party.
3: Но она зачем табличку написала?
2: A fucking comedy. My finger. Stick, stick. Bad cock.
3: Но он всем напихал колика.
2: Anal.
3: Хотел интриг. Не хотел.
2: Suck dick.
3: Я так хотел.
2: Fisting.
3: Но она хотела.
2: Louis.
3: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
2: Fucking cunts.
6: Не торопись, погоди, это ты.
2: Swallow so.
3: Ладно, ничего спонтанного. Я и ты.
2: Coming. Fucking balls.
3: Дико.
2: Suck some cock.
3: Это double.
2: Gate sex. Boy.
4: Пошла на. Nico, Nico.
2: Nothing. Wild.
4: Ass.
3: Я хотел ее.
2: Fuck.
3: Приглашал ее на.
2: Party.
3: Но она зачем табличку написала.
2: A fucking comedy. Nothing.
3: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
2: Penetration.
3: Ей интересны лишь
2: Dungeon.
3: А ей интересны мои.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Well, fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Danke, Master.
1: Попробуй.
0: Oh! Well, fucking coming.

0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
2: Приземлила ударом
3: finger.
2: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
3: next door
2: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься
3: swallow semen.
2: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: В полном одиночестве ты становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете
2: с
0: аккуратностью. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: This thing is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И не про...

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгой.

0: fucking coming.
1: Лошадниц имен Ачифир.
0: Мой номер
2: is 300.
0: На пенок гречки.
2: My car.
0: А раньше жил я на
2: Дунжен.
0: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
2: is 300.

0: is 300 bucks. Ain't no bitch in my car.
1: А раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: бичу
1: опять. И часто снится за колючкой.

0: Семена.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen, the semen,
0: the semen, the semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю...
4: Suction!

0: ослепший старый ночью бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Now! About it.
1: Really?
0: Мы погоди, смеяли столько,
2: лишь Steve Rambo.
0: Стоп, блядь.
2: Swallow fucking cum.
0: Что я не могу?
2: Эрикен.
0: Эй,

0: был и
1: Дуэйнол.
0: Он всегда любил.
2: Сакшен.
1: Фолкмар.
0: Помогло.
3: Семен Агетс.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Ночной
0: Ночной кто-то рявкнул.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick.
1: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
2: Специально для
3: Vision.
2: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
2: скрестили
3: голых jabronis
2: и кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
2: но и наказывают нарушителя.
5: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
6: Мне нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
5: Dungeon.
6: Сокон рубили наши басы плотно.
5: Horny.
6: Басы.
5: Master любит. Latex. Любит. Latex. Master.
6: Любит.
5: Fisting.
6: Yes. Oh. Хотят.
5: Do anal.

0: Fucking ass.
1: Semen.
0: That turns me on. Мы тебя научим. Пошевелить. Anal.

0: Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: приезжай, посидим. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: around more. Семена.
1: Все замело и закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноваты обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты
0: loop it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.
1: Ah!

0: Just lube it up.
1: А может всем, Люсьен, Люсьен, подними палец с колен, Люсьен.

0: Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем на ебальнике пассивных? Достиг, я заставлю. Как, если мне нужен огонь? Черт, не в Симен. Как, подбитый не оставляет. Как, тебя как, я, нас подводили мы, качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. Не нас один, не похуй, кто.
1: This thing.

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
2: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий. С неба, мужики, аллилуйя, это мужицкий секс, эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем. С неба, мужики, аллилуйя, мужицкий секс, очень разные мужики, высокие, блондины, брюнеты и худые. Брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: coming.
1: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй.
2: Мужиков,

0: door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стально-леденящей хваткой сцепила

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Правда хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да мне кажется.
0: Swallow. Come.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынул...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...
3: Fucking slay.
1: Не узнал...

0: Дескать, за тут
1: бандидж.
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду. Повесни в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду. Хотя, по сути, это лишь...
1: Гей-вебсайт?
0: Не найду.
1: Никто не найдет.
0: Черный
1: Latex Club.
0: Нам-то хрупко, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
0: Звезда, да мне каждый
1: Swallow.
0: Пока я не вошел, пока мне
1: Coming.
0: Не успел. Я выну
1: Your hands.
0: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: Star Two Fast Cops.
1: Желает.
2: Oh yeah.
1: Снова свободен.
2: Ass.
1: До головы.
2: Finger.
1: Щекочет женский.
2: Милый. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
2: This thing.

0: Fisting is 300
1: pounds. Как же так получается?
2: Semen.
1: Быстро кончается. И не так уже...
0: Gay website.
1: Нас зовут...
0: Boy next door.

Зачем я в мусору камел на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки.

мусорскую, шмыгнул с подобием нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: Они за... Они на... А мы не... И разбираемся, где...
1: Как? А где...
0: А тут как тут цветные бандаж. И мы с
1: мастер
0: отплясали. Выбивали как на крылечке.
2: Семен
0: холодный, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger
0: не дал осечки, когда пробил пустой одного мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента.
1: Так
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских
1: когда
0: мы поправимся от я застряпаю письмо. Но ладно, я с пеленок, извините, но мусора, это же смешно. К тому же я босый, ну чтоб вы знали. И я не доедал ни
1: слова.
0: А это харя, как
1: на
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наши охраняют.
3: Ведь для... Очень важен честный
4: секс.

0: нашего двора непутевый, но веселый дядя Лы. Хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте
1: latex bondage
0: подбирать он в кармане
1: latex glove
0: не носил он
1: Живой.
0: Вообще не доверял он
1: пожалуй
0: два
1: bondage
0: износил и
1: пошел
0: потерял дядя Лы шебутной
1: Leatherhead.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он полюбил, два года износил и пошел.
2: Моя имя по фамилии Ян. Моя имя
3: Семен
2: по фамилии Ян.
3: Арсонист.
2: Моя имя
1: Гей
2: по фамилии Ян.
1: Do anal.
2: Моя имя
1: Бой
2: по фамилии Ян.
1: Next door.
2: Я, baby,
1: Gay.
2: Bitch. Я залетаю в эту 30-ю.
1: Окей. Арни.
2: DJ
1: Gay.

0: some dick. Suck dick.
1: Gina.
0: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah.
3: Ask. Игрушка в твоих руках.
2: Finger.
3: Не спутать.
2: Sad cock.
3: Было лучше в моих мечтах.
2: Swallow cum.
3: Скучно.

0: Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Море. Нашу
1: Next Door
0: под губой.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
2: Вакцинцы, the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Вещаю
2: не
0: вкусе як
1: фистинг,
0: не вкусе як
1: фистинг.
0: Фоне играет Кристина,
2: shit.
0: Сироп кабина, все будет
2: the semen.
0: Люди
2: do
0: semen,
2: люди do
0: semen. Ребята тупит
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы. А он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю
1: do anal.
0: Не пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: Shit. Shit. Вспоминает
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Бой.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Бой. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Бой. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Бой. Это ты был
1: артист.
0: Сейчас в шансах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MX-13. Бой. Это ты был
1: артист.

0: Вспоминаю.
1: Fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.

0: твои помощи, которые нравились мне. Я не спрашиваю, сколько у тебя мужей. Я вижу, ты боишься.
1: Swallow my semen.
0: Dave.

0: Suck dick.
1: Пять лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня нет.
0: $300.
1: Я отбил ее сапогами.
0: Ow!

0: Yes!
1: Suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Двойный.
1: Yes! Suck dick.
0: Really?
2: Залечимая.
1: Bondage.
0: Yes!
1: Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Yeah.
3: Fucking

0: suck dick.
1: Не дано сны.
2: Full master.
1: Войны.
0: Я suck dick.
3: Really?
1: Залите мое.
0: Я suck dick. Suck dick.
1: Обитай богом.
0: Yeah.

0: My buttock.
1: Валил
0: семен
1: в небесах.
2: Really?
0: Man.
1: Страницы.
0: Website.
1: Козырь.
2: Shit.
0: A slave.
1: Приходил и...
0: Suck some dick. This half.
1: Превращалась в нелепый...
0: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
2: Suction.
1: Сыпались...
0: Семен.
1: Бездарного.
2: Really?
1: Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Когда приходил...
2: Dark home.
0: Bar.
1: И он начинал...
0: And...
2: Balls.
0: Fuck
1: it. И через час становилось...
2: Better.
1: Спадали...
2: Bum.
1: Смягчались...
0: Leather.
1: Он больше...
0: The slave.
1: Не казался сирым, отчетливее делался...
0: Like a finger.
1: Он шел на...
0: Party.
1: И...
0: Fuck it. Coming.

0: задавал кучу вопросов. Нет, не про то, почему он... А про бегать, гулять и... И вот на места становились... Boys. В голове исчезали вопросы. Он снова стал... А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал
1: Smart.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться. Сидел у постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты,
1: More.
0: Ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни.
1: Sex sound.
0: Ты странный, длинный текст.

0: а в руках
1: 300 bucks.
0: Бардак молчит, а ты сякся на бандах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали

0: за бутылочкой один.
1: Полоборная.
0: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: плейтекстом.

0: Dread.
1: Cut твой мысли странно.
2: Mr. Affleck and ass.
1: Укушенный.
2: Wrong.
1: Бывало застревали. Как
2: movie star.
1: Сыны. Что знал ты о дне?
2: Dark Angel.
1: Куда хотел однажды? Как будто с
3: гей вебсайт
1: упавший со своим со своим.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

0: ignorant.
1: And you fine ass.
0: Fine ass.
1: Fine ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
0: Boy next door.
3: Поймет, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: Fishing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу.
2: Семена.
1: Do anal.
3: Это медленный яд.
1: Swallow my...

0: in. My door. Swallow my cum.
1: The semen.
0: Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
2: И как прежде
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

comes. И безвредно, что не скажете худо, никогда обо мне. Я закрою гей вебсайт. Я забуду, я прощу все колпор и все, что нельзя. Но другим никогда. Видят, Master. Я не буду. Anal. Если что-то не так.

0: Oh, come on. Больная, просто
1: замечательно. Yeah. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what?

0: пусток.
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тут каждый.
2: Boy next door.
0: Пахнет.
2: Dick.
0: Ами. Я вроде.
2: Coming.
0: Но все же.
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что.
3: Yes, yes.
0: Хватает открытых.
2: Anal.
0: Но.
2: Swallow.
0: Тяжело.
2: Мой. Bad cock.
0: Совсем друг.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонной ночью, с окраин дальней и дальних. Завален, но все, что не мешало, я давно оставил. Я Давид и погоня за чисто дети. С кухонной ночью, с окраин дальней и дальних. Завален, но

0: говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слышь.
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

Fan. Может быть немного грустно. Sex. Все равно. Turns me on. Boy next door.

Выхожу из и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: door.
1: И как мне быть, совсем не знаю, где искать его теперь.
0: Снова
1: вижу тебя.

0: The semen cum.
1: Предупреждает.
2: Dark Holmes.
3: Boy next door turns me on. Do
4: gay performance art.
2: Dark Holmes.
3: Который не делал anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
3: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
3: Dark Holmes. Your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen
3: come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
3: Do
4: gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
1: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
1: С нынешнего дня.
5: Объявим.
3: In my ass.
0: The semen.
3: Это... Come.
1: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
3: Do
4: gay performance art.

0: año.
1: Gay website.
2: Master.
3: Fucking slaves.
4: Рядом Leatherhead.
5: Gang enough.
6: Чтобы играли там.
7: So fucking deep.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой.

0: А что, лавы ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем.
0: Можно замутить как-нибудь?
2: Не знаю. Ехали все.
0: Слушай, с деньгами проблемы вот.
1: Latex Club.
0: Нахрена она мне упала?

0: Dungeon Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: español.
1: Gay website.
2: Сколько я не сакак золотого, сюда грубый аскал, сюда ass we can slow, сюда грубый аскал, сюда ass we can slow, сколько я не сакак золотого, в тишине или horny, туманя накрывал мой ass.

0: Я знаю, что в моем так много
1: Dicks.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Jeez.
0: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: But,
0: не я
1: boy next door.
0: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем так много точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят отчаяние в глазах.

0: fucking ass.
1: Fat cock.
0: No. Dungeon Master.
2: Who did suck?
0: Покажет. Dick. Dick. Dick. Ass.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: 说
1: Boy next door.
0: 哦，你，
1: 嗯 ，Gay boy.
2: в его руках.
1: Dungeon.
2: Ключи, потому он так везут все. О нем поют. Скажите, как его зовут?
3: Dungeon master.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.

0: бой. Так. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass.
2: Boy next door.
1: 300 bar.
2: Boy next door.
1: This thing ass.
2: Boy next door.
1: Suck some dick.
2: Boy next door.

0: Смотри, какая
1: гей парти.
0: Наверное, там
2: много. Бежим. Ха-ха.
0: Я одна.
2: А у меня есть
1: 300 баксов. Fisting, bondage,
3: semen,
1: latex gloves.
2: Давайте готовить.
1: Oh my cum. Swallow my cum.
0: Как вкусно. А можно еще?
2: Нет, маленькая.
4: Не. Master.
5: Нет.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это нежность.
2: Ой,
1: изумруды.
3: Сапки.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no
0: master.
1: Продам,
2: ой,
1: будто бы с небес.
0: Все так как
1: толкает
2: ass.
0: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: однако, что есть твой? Среди
1: гейсов, next door,
0: проселки,
1: поделки, oh, dungeon,
2: semen,
3: suction,
0: опять, никто так хочет,
1: loop it up,
4: spanking,
1: boy,
2: club,
1: suck some dick, swallow cum.

0: Come on, let's go.
1: Где-то на
2: gay website.
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the seamen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum. Fantasy.

0: 6 hot loads.
1: Oh my, my bad cock.
2: Украдение. My anal.
3: Среди ангелов он
2: гей.
3: О, мама, иди.
0: 6 hot loads.
3: О, мама, это
1: bad cock.
2: Украдение. My anal.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Снова
1: секс. My ass.
2: Ползает.
1: Как? That hurts. Man.
2: И Стив. Как похож.
1: No.
3: It's my child.
1: No.
3: It's my child.
2: Страшно.
1: Мистер.
2: И ждать.
1: Сам
2: как спасение.

0: называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: на крыше разводили бал. А вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги,
1: my ass.
0: Подноли, подстриги,
1: my ass.
0: Подноли.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: На короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
3: The semen.
0: Много.
3: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
3: suck some dick.
1: Wee-wee. Fuck you. Deep, deep. Latex glove.
3: Dick.
1: Stick.
0: И весь его
2: sex.
1: Bad cock.
0: Fucking
1: coming.
4: Boy, gay sex.
1: Wee wee, wee wee.
4: Do you like what you see?
1: Wee wee, wee wee.
4: Do you like what you see?

0: завтра будет
1: секс.
0: И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slay.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: прошу прощения, а это Морг...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Don't touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
4: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
4: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
5: Ну-ка, встаньте в ряд.